0: Че хворя, что?
1: О, дивиденд мужа, он же так и...
0: Морожка лежала.
2: А ты думаешь, что...